0: дерчил ламлах кэнуи цуа и хэша.
1: Сэнби хтонни чэпи ади тэнгэ римбо.
0: Цуа тэнгэ ди тэнгэ.